0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

0: Это утро все будет бодрым. Зефир ФМ.
1: Девчонки с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко посетил Пекинский университет. Глава государства выступил с предложением углубить сотрудничество в сфере образования. Также белорусский лидер принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Премьер-министр вручил государственные награды работникам различных сфер, представителям промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других отраслей, госслужащим. Благодарности вручили за продолжительную и результативную работу. Красный уровень опасности объявлен 1 июля из-за жары. В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов тепла, по юго-западу – до 37 градусов. По западной половине государства ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах – до 24. В целях повышения качества обслуживания и оперативного решения вопросов 18 апреля с 9 утра до 12 дня прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов. Подробную информацию о номерах и ответственных лицах можно найти на сайте Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Бобруйске установили бобров путеводителей с QR-кодами. В городе на Березине успешно реализовалась задумка городского смотра конкурса инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Идею помогло воплотить в жизнь Ленинское районное отделение партии «Белая Русь». В Бобруйске прошло специальное профилактическое мероприятие от МЧС. Спасатели проверили безопасность в местных общежитиях. Жильцам напомнили порядок действий при сработке сигнализации и раздали памятки. Особое внимание уделили исправности электроприборов и контролю за детьми во время каникул. Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости. 3 июля начнется с Дани памяти героям войны. Продолжится на площадке у Ледового дворца, где пройдут конкурс «Автоледи», ярмарки и концерты, и завершится традиционным грандиозным салютом. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск» или на сайте bobrlife.by.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии. Бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата. Бонус «Приведи друга» – 300 рублей. Плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
1: Года.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 56%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Сегодня у нас что? Сегодня у нас маленькая пятница, она же среда.
1: Да,
0: почему
1: да.
0: Пятница, потому что завтра будет у нас
2: послезавтра.
1: Нет,
2: уже
1: послезавтра выходной, да. Завтра, ну, такой предпраздник.
0: Я уже все, я уже на выходных, я уже отдыхаю мозгом. Ну что, сегодня у нас не менее интереснейшая тема, несмотря на то, что сегодня 1 июля, июнь уже позади, уже один месяц лета.
1: Как-то грустненько, правда, так немножко? Будто бы.
0: Да, немножечко грустновато, конечно, но время идет, что делать. Ну что, сегодня поговорим о вещах, которые случайно совершенно, может быть, и не случайно, стали стандартом. Сегодня тема, которая звучит скучно только на первый взгляд. Потому что вокруг нас куча вещей, которые мы считаем само собой разумеется, хотя кто-то когда-то просто решил, пусть будет вот так вот.
1: А мы теперь вот должны, да? Соблюдать.
0: Да.
1: Нет, ну слушай, сейчас многие пытаются даже, ну, менять какие-то стандарты. Вот ты видел, они чип из банковской карты вставляют в волшебную палочку якобы.
0: А, да.
1: Ну, тоже так, типа, вот, я фея.
0: Мне нравится, как этот самый, всякие есть пранки, в яблоко вставляют или под шапку. Такие, типа, молятся, головой прикладывают к этому, он проходит. Ну, сегодня разберем вещи, которые стали стандартом, иногда случайно, иногда из-за удобства, а иногда вообще потому, что получилось, и уже менять не хочется.
1: Да, может быть, и линейка у нас окажется самым важным из всех фантазий.
0: Ну, и сейчас посмотрим, что именно стало нормой, хотя могло бы быть совсем по-другому.
1: Так, ну что, вот, кстати, во-первых, банковские карты. Вот не зря заговорила про них. Размер пластиковых карт почти одинаковый во всем мире. Да. А его сделали под размер кошельков и карманов вот первых массовых портмоне.
0: Угу.
1: Так что вот удобство победило все.
0: Не чтобы портмоне сделать под, этот, под карточкой.
1: А что ты хотел, чтобы они А4 размером их делали?
0: Так, чтобы все видели, что я иду с такой-нибудь золотой платиновой картой. Ну, левая сторона дорожного движения в Британии исторически пошло от всадников. Большинство держало оружие в правой руке, и ехать слева было безопаснее при встрече с другими. Вот так вот.
1: Ничего себе. Не знал этого.
0: А что, в других странах не ездили всадники, что ли? Или не в левшие все были?
1: У нас просто воспитанные были. А там кто как хотел.
0: Там все вперемешку. Кто туда, кто сюда, кто в лес, кто по дрова. Ну что, как вы поняли, сегодня у нас в эфире будет много всего интереснейшего. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4, и мы к вам скоро вернемся.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и традиционный гороскопчик уже прямо сейчас, уже вот.
2: Вырывается.
1: Да, прям рвется из наших ртов. Итак, Овен, сегодня вокруг тебя будут слишком медленный темп. Кто-то будет тормозить дела, и это начнет раздражать. Но если выберешь один главный фокус, день выстрелит. Да вообще все раздражается с такой жарой.
2: Да,
1: я такой раздражительный последние дни, ужас.
2: Тельцы сегодня легко потянутся к лишним тратам или спонтанным решениям, поэтому лучше дать себе паузу к вечерам. К вечеру часть идей просто пройдет.
1: И помните, что Овнов это раздражает. Близнецы, сегодня много разговоров, сообщений, шума. В этом потоке информации важно не потерять один конкретный диалог. Он окажется ключевым.
2: Раки, сегодня всплывет дело, которое вы уже давно закрыли мысленно. Придется возвращаться и разбираться.
1: Львы, сегодня кто-то попробует тянуть тебя в спор или показать характер. Но выиграет тот, кто не превращает это в шоу.
2: Девы, сегодня хороший момент, чтобы навести порядок там, где давно откладывали. И это может касаться не только вещей, но и разговоров.
1: Весам сегодня придется быстро решать, кому уделить внимание, а кому отложить. И промедление будет тоже решением.
2: Скорпионы, сегодня человек рядом может удивить неожиданным поступком или словами, но не спешите реагировать, просто наблюдайте.
1: У стрельцов сегодняшние планы могут меняться прямо по ходу дня. Есть шанс, что новый вариант окажется даже лучше первоначального.
2: Козероги, сегодня может показаться, что все держится только на вас. И в целом это недалеко от правды, но к вечеру будет виден результат.
1: Водолей, сегодня неожиданная идея может зацепить сильнее, чем кажется. Не отмахивайся сразу. В ней есть потенциал.
2: Рыбы, сегодня настроение будет меняться, но один момент, ближе к середине дня, все соберет в картину вообще.
1: Вот такой вот у нас сегодня гороскопчик. Ну а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше по сегодняшнему дню.

0: Ну что, а мы вам сейчас расскажем про скрытые стандарты, да? Которых мы даже не замечаем. Итак, используй стандарт дверного проема для покупки мебели. Если сомневаешься, занесешь ли шкаф или диван. Ориентируйся не на размеры комнаты, а на ширину дверей и поворотов в коридоре. Это главный негласный стандарт любой квартиры. Вот так.
1: Слушай,
0: вот.
1: Ну мебель же любая разбирается, как бы.
0: Ну, как бы, да.
1: В чем проблема?
0: Но как бы я все обычно, когда переезжать, там что-то намечается, такой думаешь, это же сейчас мебель разбирать. Ай, поживу еще лет 800 в этой квартире.
1: При выборе сумок и рюкзаков думайте о формате А4. О. Если документы, ноутбук или папки помещаются, вещь уже, собственно, нужна.
0: Вот, а сейчас, кстати, все рюкзаки плюс-минус такого формата, даже кармашечек для ноутбука есть.
1: Да, да.
0: Освещение дома, когда ставите, ориентируйтесь на универсальный сценарий. Один яркий свет плюс один мягкий почти всегда лучше, чем куча случайных ламп. Это негласный стандарт всех нормальных интерьеров.
1: Угу. Но если сомневаетесь в высоте мебели, ориентируйтесь на локоть столы, тумбы и рабочей поверхности. Почти всегда считаются через удобство согнутой руки.
0: Ага, вот так.
1: Интересно.
0: Если хочешь правильный выбор техники, смотри на массовые стандарты. USB, зарядка, крепления и разъемы стандартизированы не просто так. Чем ближе к ним, тем меньше проблем в будущем. Вот так.
1: Ну и если не знаете, какой контейнер купить, берите модульные контейнеры, которые складываются друг в друга или одинаковой формы, всегда лучше хаотичных. Ну,
0: да,
1: ты, конечно.
0: Экономит место. Да.
1: А еще я к маме вот постоянно езжу, она мне там что-то с собой дает, у меня теперь столько этих контейнеров.
0: Я просто контейнерный бог.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, Герман Титов приручает свой адреналин, все как не приручит, а у нас хитрости, всяческие хитрости дня.
1: Да.
0: Итак, если молния на куртке или сумке стала туго ходить, проведите по ней по ее зубчиками обычным карандашом. Грифель меньше, грифеля меньше трения, и молния снова будет легко застегиваться. Ну вот что, я все время сбрызгивал жирным этим самым, потом, что у меня куртки портятся?
1: Ну а чтобы быстро собрать мелкие осколки стекла, вот советуют жители интернета, так сказать, после уборки пройдитесь по полу кусочком влажного хлеба. Я думала просто пройтись сначала. Я ж не дочитываю до конца, думаю пройтись по полу.
0: Да, до уровня, когда пошла кровь, кровяные следы говорят о том, что все кусочки собраны. Итак, если крышка стеклянной банки не открывается, переверните банку и слегка постучите ладонью по донышку. После этого крышка часто открывается гораздо легче. Ну, слегка это прям мягко сказано.
1: Да-да-да.
0: Иногда слегка такое приходится, что там крышка вылетает без открывания.
1: Ну а чтобы комнатные растения не пересыхали во время короткого отъезда, поставьте рядом емкость с водой и опустите в нее какой-нибудь хлопковый шнурок. Второй конец в землю. Влага будет постепенно поступать к корням. Слушай, ну я не знаю, если вода ниже уровня цветка, вряд ли
0: не,
1: что-то...
0: Не, ну не важно, цветок... будет засасывать в любом случае до самого днища.
1: Потом приходишь, он был у комнаты съел.
0: Да, да, увлекся. Уже шнурок в раковину там закинул.
1: Да, да.
0: Если нужно быстро убрать шерсть домашних животных с дивана, наденьте влажную резиновую перчатку и проведите рукой по ткани. Шерсть соберется в комочки и легко снимется. Ну, так.
1: Ну а чтобы ножницы снова начали хорошо резать липкую ленту или бумагу, протрите лезвие ватным диском со спиртом. Вот так, это удалит там вот эти все остатки клея.
0: Интересно, интересно. Ну, таких вот лайфхаков я, конечно, не знал. Ну что, впереди нас ждут новости интереснейшие, и в следующем часу мы снова к вам вернемся.

0: реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Нацбанк будет устанавливать курсы 7 новых валют. В перечень добавили бахрейнский динар, намибийский доллар, золотую кордобу Никарагуа, валюту Мьянмы, маврикийскую рупию, оманский риал и така, официальную валюту Бангладеш. Такое решение связано с расширением внешней торговли Беларуси с этими странами. Как заявили в ведомстве, это будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. Многие белорусские вузы уже утвердили стоимость обучения на платных отделениях в 2026-2027 учебном году. В течение 2 предыдущих лет эти цены не повышались. Так, в БГУИР на дневной форме обучения в зависимости от факультета платникам придется заплатить от 4600 до 5250 рублей. В Академии управления на дневном отделении плату по основным специальностям установили в размере 5900 рублей. Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 133 тысяч долларов. По словам супруга женщины, драгметалл он копил годами и планировал потратить сбережения на покупку собственного дома. Он отметил, полиция и коммунальные службы уже уведомлены о случившемся, а записи с камер видеонаблюдения в районе уже изучены. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 29 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 74 доллара 27 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 56%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. В студии все так же Юля Гладкова.
1: И также Роман Вакс.
0: И мы сегодня беседуем о стандартах, которые просто как-то ворвались в нашу жизнь, а мы даже не замечаем. Например, размер железнодорожных колей. Ширина рельсов во многих странах уходит к стандарту, который вырос из ширины старых римских повозок. Лошади и колеи пережили эпохи вместе. Вот так.
1: Ничего
0: вот.
1: Себе, интересно как. Ну что ж, клавиатура на наших телефонах, да я думаю, не только на телефонах и на ноутбуках, вот этих компьютерах. Угу. Почему она такая? Ее сделали не для удобства, а чтобы механические печатные машинки не залипали.
0: Вот так вот.
1: Ты понимаешь,
0: мы-то
1: что...
0: Мы-то думали для нас, старались.
1: Да, часто используемые буквы специально разнесли, а мы, собственно, вот оттуда вот так вот раз. Угу. А, понятно. Вот
0: и сейчас нам делали. Реально кажется, что это удобно.
1: Да, так это удобно. Да, да. А ты видел, как вообще сейчас молодежь вот печатает?
0: Да.
1: Они как-то просто пальцем по экрану водят.
0: Да, да.
1: Это что? Это как?
0: У меня получается все как-то не то. Да, и однажды в каком-то из автоматов я пришел, и раскладка была, там можно поставить раскладку типа по алфавиту или раскладку вот такую нашу обычную, привычную. И стояла по алфавиту, и я так потерялся, переставил, а все, автоматом срабатывает. Да, ну что, впереди у нас много всего интересного, как мы уже сказали, да, как минимум 5-минуточка этикета.
1: И приметы тоже будут.
0: Ну и о новостях, конечно же, поговорим, поэтому оставайтесь с нами, впереди все самое интересное.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Самое время примет. Сегодня по народному календарю Ярилин день. В народную, традиции у славян это середина лета, так называемая макушка лета. День связан с образом бога Ярилы, символа солнца, силы, тепла и плодородия. Считалось, что именно в это время природа достигает максимального рассвета, все входит в яр, то есть активно растет и набирает силу. В старину этот день отмечали шумно, ярмарки, гуляния, песни и обряды, связанные с урожаем и летним солнцем. Вот так вот.
1: Ну, можно сегодня повеселиться, вообще, да? На всякий случай.
0: Ну, либо максимум подождать до пятницы, и там уже вместе с Днем Независимости как дать.
1: Ну, и народные приметы, куда же без них, конечно же. Если это день теплый, ясный, лето будет удачным и урожайным.
0: Оно будет.
1: Да.
0: Все. Если стоит сильная жара, август тоже будет жарким.
1: Ну,
0: спасибо большое.
1: Такое себе. Ну, а если идет дождь, ждали переменчивое лето и хороший рост трав.
0: Ну так, утренний туман к теплым и спокойным дням впереди.
1: Ну, не видела я.
0: Я тоже не видел.
1: Потому что мы спим долго. Много росы утром, это к хорошему урожаю и плодородию.
0: Ясное небо вечером к устойчивой погоде на ближайшие дни. Вот так.
1: Кстати, не будет она устойчивой в ближайшие дни. По-моему, с четверга уже дождь нам обещают.
0: Нет,
1: в пятницу, в субботу
0: нет,
1: дождь.
0: Я не согласен.
1: Я сказала да.
0: У меня на пятницу другие планы были.
2: Включайся.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.
1: У меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Ну что ж, несмотря на такую грустную мелодию, расскажем вам немножечко новостей.
1: Да.
0: Итак, в Узденском районе сотрудники милиции пресекли несанкционированную встречу любителей дрифта автомобилей. По данным правоохранителей, на площадке собрались около 600 человек и более 250 автомобилей. Из-за большого скопления машин оказалось затруднено движение на трассе П-23. Однако после вмешательства сотрудников ГАИ ситуацию удалось нормализовать. Организаторы

0: И наиболее активных участников привлекли к административной ответственности, а материалы по делу уже направлены в суд. ВМД напоминают, любые массовые мероприятия должны проходить организованно и в соответствии с законом, чтобы зрелище не обернулось серьезными последствиями. И я поддерживаю, на самом деле, несмотря на то, что я автолюбитель, и вот любитель всяческих таких...
1: Не, ну это да.
0: Но это в первую очередь безопасность, там же, ну...
1: Возможно, просто один организатор говорит, ты только парочку друзей с собой захвати.
0: Да, вообще, давай поехали там, погоняем. Поехали, да. Там собрались посмотреть. Но на самом деле это небезопасно, и ну, должны быть и ограничения, какие-то там...
1: Мне кажется, каждый должен это знать. Странно, 100%. Что это не знает этот человек. Ну, 100%. Не знал. Да. Ну что ж, ответили вот специалисты, почему в Минске в плюс 33 иногда переносится даже тяжелее, чем 40 градусов в Ташкенте.
0: Так.
1: Итак, специалисты объясняют, в Беларуси жара часто сопровождается высокой влажностью, а из-за этого пот испаряется медленно, а организм хуже охлаждается, и температура ощущается значительно выше реальной. Ну и плюс, конечно же, асфальт, вот бетон, да. Все вот эти вот раскаленные здания еще и усиливают этот эффект.
0: Однозначно, накапливают тепло, а потом его отдают.
1: Да, поэтому что, пьем больше воды, и желательно не выходить на солнце в самые жаркие часы, и помнить, что опасность определяет не только градусы, но и влажность воздуха.
0: Да. Ну и, к слову, про аномальную жару, она вот заставила белорусские зоопарки перейти на особый летний режим. В Минском зоопарке хищникам дают охлажденное мясо и рыбу, а медведи, обезьян и других животных угощают замороженными ягодами, также фруктами и даже компотом. Кроме того, в вольерах работают бассейны, водопады и дополнительные теневые укрытия. Я хочу в зоопарк. Возьмите меня тоже.
1: А ты бы каким животным был?
0: Как это? Панда, конечно. В Гродненском зоопарке волчата спасаются от жары прямо в поилках, и некоторых птиц сотрудники освежают водой из шланга. Похожие меры сейчас принимают и в европейских зоопарках, где животным тоже готовят ледяные лакомства и создают прохладные зоны. Когда столбик термометра бьет рекорды, освежаться хочется всем, и людям, и даже обитателям зоопарка.
1: Ну вот, я даже мороженое вот куплю, ты вроде это ешь мороженое, и сразу, ну, чувствуешь чуть-чуть, да, холодок. На время, конечно, но тоже неплохо.
0: А нужно много есть мороженого. Просто.
1: Да. Ну и так, тоже хорошая новость для белорусского спорта. Отечественные конькобежцы смогут вернуться на международные соревнования. Правда, выступать они будут в нейтральном статусе без национального флага, герба и гимна. Вот. Но при этом ничего. Слушай, скоро ограничения, так все
0: снимают. Да, да, да. Снимают уже, слава богу, и будут продолжать снимать. Ну что, впереди нас ждут, конечно же, новости. Вот.
1: Да.
0: А после новостей мы... Не, ну какие новости? Впереди нас ждут еще 5-минуточка этикета. Все, погнали.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Вот потемнучку этикета. Вам сейчас расскажем, как себя вести в театре. Вот желательно приходить, говорят, заранее. Это не формальность опоздания, это не только про вас. Вы отвлекаете актеров и зрителей. Во многих театрах после начала могут просто не пустить в зал. Вот,
1: да. Ну и проходить к своему месту лицом к сидящим. Угу, это, собственно, база. Не спиной, не как получится. Это такая маленькая деталь, но которая вот сразу выдает воспитание.
0: Это точно. И профессионального театролога или нет?
1: Да.
0: Аплодировать тоже нужно уметь. Не в середине сцены, если это не музыкальный номер. Обычно в конце действия или когда явно завершен эпизод.
1: А лучше повторять за всеми.
0: Да, да, да. Не будьте первым.
1: Да. Ну и телефон не просто на беззвучный, а убран. Даже свет от экрана в темноте будет отвлекать всех.
0: Ну и неприятно актерам, что они стараются, а вы в телефончике зависаете. Не комментировать происходящее вслух. Даже шепотом. В театре звук разносится гораздо сильнее, чем кажется.
1: Ну и, собственно, гардероб – часть культуры, прохода, поэтому снимать верхнюю одежду нужно и оставлять там.
0: И опять же, чтобы не мешать другим посетителям театра. Ну, вот такие вот элементарнейшие правила этикета. Ну, а мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости, и в следующем часу мы уже к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси!

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ выпустил универсал «Лада Искра СВ Драйв» с шестиступенчатой механикой. Новая трансмиссия надежнее в сложных дорожных условиях и при высоких нагрузках. С ней машина стала быстрее, разгон до сотни сократился до 12,7 секунды. Для снижения стоимости литые диски в этой версии заменили на штампованные. Такие изменения позволили снизить цену.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hyundai отзывает в США почти 100 тысяч кроссоверов Tucson, включая модели 2026 года. Из-за программной ошибки цифровая приборная панель и проекционный дисплей могут гаснуть на ходу. Во время сбоя экран перезагружается, лишая водителя данных о скорости и состоянии машины. Под отзыв попали бензиновые и гибридные версии, выпущенные с июня 2024 по май 2026 года. Ошибку софта бесплатно исправят обновлением ПО в сервисном центре или по беспроводной сети.
1: Дай газу!
2: Audi официально подтвердила возвращение в свою линейку модели A4, которая появится на рынке в 2028 году исключительно как электрокар. Новинка сменит традиционные двигатели внутреннего сгорания на электрическую силовую установку и получит официальное обозначение A4 e-tron. Автомобили разрабатывают на новой глобальной платформе SSP, которая в будущем станет основой для целого ряда электрокаров концерна Volkswagen. Базовые версии модели планируют оснащать задним или полным приводом, а начальная мощность тяговых двигателей составит от 400 лошадиных сил. Подогретая модификация S4 e-tron получит более 500 сил, что позволит хэтчбеку или седану набирать первую сотню примерно за 4 секунды. Прогнозируемый запас хода новинки на одной зарядке составит от 640 до 800 километров, в зависимости от емкости батареи. На рынке будущему Audi A4 e-tron предстоит конкурировать уже с представленными электрическими новинками в лице BMW i3 и батарейного Mercedes-Benz C-класса.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси изменятся правила профилактического учета. Министр внутренних дел представил в Совете Республики новый законопроект. Документ жестче регулирует контроль за лицами, совершившими домашнее насилие. Также закон уточняет функции и обязанности субъектов профилактики.
0: Город.
1: Безопасность труда и профилактика травматизма стали главными темами выездного заседания профильной комиссии Бобруйского горисполкома. Встреча прошла на базе предприятия ТАИМ. Участники детально обсудили вопросы охраны труда, проанализировали текущую ситуацию на производстве и наметили конкретные шаги по снижению рисков. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в Нью-Йорке. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно. После приземления все люди покинули борт без происшествий. При осмотре лайнера никаких видимых последствий удара обнаружено не было. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование происшествия.
0: Вот это да!
1: Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории. Лента о жизни Майкла Джексона заработала 977 миллионов долларов и свергла с пьедестала хит Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Главную роль в байопике исполнил племянник певца, а продюсеры уже намекают на продолжение. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 56%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Ну что ж, а у нас уже 10 час, 10:05 на часах, и мы сегодня беседуем о всяческих стандартах, которые были придуманы и вообще незаметно для нас ворвались
1: как-то
0: в нашу жизнь.
1: Как-то вот вдруг раз и оказались здесь.
0: Да, поэтому что, Юля Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Продолжаем рассказывать. Итак, формат бумаги А4 сделан так, чтобы лист можно было бесконечно делить пополам. С сохранением пропорций. Чистая математика, ставшая офисным стандартом.
1: Но это чистый перфекционизм. Вот да, еще да, просто да. С какими-то нарушениями.
0: Сбоем, да.
1: Итак, высота дверных ручек. Они почти везде на одном уровне, потому что когда-то ориентировались на средний рост людей и удобство открывать локтем или рукой.
0: Вот так вот, интересно. А ты знаешь, я, кстати, столкнулся, делал ремонт, и раньше были стандарты вот выключателей и резеток одни, а сейчас вроде как другие. Но я так и не смог привыкнуть вот к этим вот выключателям, которые внизу, когда ты идешь его и рукой, чтобы ты не напрягался, руку не поднимал. Ну, не знаю, я все равно сделал по старому стандарту, и мне как-то удобнее чуть. Приподнял ручечку, оп, размялся, включил свет. Все-таки уже все спортивное, активное.
1: Да, да, все-таки ровно 30 секунд, а уже рука на палец.
0: Да. 95.4 FM.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Да, девчонки, не плачьте, что? Сейчас мы сам расскажем, все будет нормально.
3: Незачем нам повышать влажность.
2: Вот именно. И так влажно у нас еще и жарко. Итак, девочки Овны, сегодня вокруг вас будет слишком медленный темп. Кто-то будет тормозить дела, и это начнет раздражать. Но если выберете один главный фокус, день выстрелит.
3: Ну, а тельцы легко потянутся к лишним тратам или спонтанным решениям, поэтому лучше дать себе паузу.
2: У близнецов сегодня будет много разговоров, сообщений, шума. В этом потоке информации важно не потерять один конкретный диалог. Он окажется ключевым.
3: Раки, сегодня всплывет дело, которое вы уже мысленно закрыли, поэтому придется вернуться и разобраться.
2: Львов, сегодня кто-то попробует втянуть в спор или показать характер, но выигрывает тот, кто не превращает это в шоу.
3: Девы, сегодня хороший момент, чтобы навести порядок там, где давно откладывали. И это может касаться не только вещей, но и разговоров.
2: Весам сегодня придется быстро решить, кому уделить внимание, а кому отложить. И промедление будет тоже решением.
3: Скорпионы, сегодня человек рядом может вас удивить неожиданным поступком или словами, но не спешите реагировать, просто наблюдайте.
2: У стрельцов сегодняшние планы могут меняться прямо на ходу дня. И есть шанс, что новый вариант окажется даже лучше первоначального.
3: Козероги, сегодня может показаться, что все держится только на вас, и в целом это недалеко от правды, но к вечеру будет виден результат.
2: У водолеев сегодня неожиданная идея может зацепить сильнее, чем кажется. Не отмахивайся сразу. В ней есть потенциал.
3: У рыб настроение будет меняться, но один момент ближе к середине дня все соберет в понятную картину.
2: Ну, такой вот гороскопчик. Все будет хорошо, друзья. Слушаем хорошую музыку.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3000.

0: Ну что ж, наша дорога привела нас прямо к новостям интереснейшим из всего мира. Просто
1: что
0: подкопали.
1: Я нашла сейчас? Давай. Ты будешь в шоке. Итак, в Англии впервые успешно завершилось судебное разбирательство. В подготовке к ключевую роль, собственно, к нему сыграл ИИ.
0: Ничего вот себе.
1: Женщина полностью с ним там все, значит, вот эти все моментики обсуждала. Вплоть там до слов, которых она должна говорить, и документы, которые нужно собрать, и в правильном порядке. Но в суде, конечно, был реальный адвокат. Вот, но все же, ты понимаешь, что это значит?
0: Помощники все-таки работают потихонечку. Хотя говорят, нет, не доверяйте
1: ему. И она выиграла, что самое главное.
0: Вот так вот. Так что сегодня уже не обязательно назначать, ну, как это себе, ну, слово это.
1: Нет, ну, слушай, адвоката все равно у нее был в суде. То есть, ну, реальный человек должен быть. Ну да. Я думаю, скоро будет, вот уже, вот скоро будет.
0: Голограмма.
1: Когда роботы будут просто стоять, да, оно право.
0: Вот не, это. Зато, ты знаешь, может быть, вот в этих случаях не будет никаких схем в судах, вот там, что там, что-то там подыграть. Они все будут чисто вот по закону знать, собирать всю информацию. Да,
1: а
0: да,
1: представляешь, робот-судья, и судья, там, адвокат тоже будет робот.
0: И люди-роботы, короче, все. Они захватили всю планету.
1: И роботы с роботами будут судиться.
0: Да. Ну что, похоже, самый разговорчивый герой вселенной Шрека наконец дождался собственного часа. Студия Universal Pictures и DreamWorks Animation объявили, что 30 июня 2028 года выйдет отдельный мультфильм про ослика. Зрителям покажут историю его жизни еще до знакомства со Шреком, Фионой и другими героями знаменитой франшизы. Озвучивать осла снова будет Эдди Мерфи. Именно его голос сделал персонажа одним из самых узнаваемых и любимых в серии мультфильмов. Так что скоро мы, наконец, узнаем ответ на вопрос, который никогда не задавал. Но теперь очень хочется узнать, как обычный осел превратится в того самого ослика из Шрека.
1: Слушай, ну не знаю, я вот помню, как он, собственно, познакомился со Шреком, вот этот самый первый там серию, сезон, как это правильно сказать. Да кого же там хозяйка, эта предательница, хотела отдать этим, кому он там, королю какому-то.
0: Вот
1: сдавать.
0: Так, а как хозяйке он попал, мы уже узнаем из нового фильма.
1: Ну ладно, узнаем. Итак, Германия ищет необычные способы помочь людям пережить аномальную жару.
0: Так.
1: Вот так, у них там стали уже раздавать даже специальные карты теней. Ну, собственно, там, конечно же, и водичку там, чтобы все были, парки тоже там питьевые, вот эти вот зоны организовали, накрытия в парках, чтобы люди прятались, вот так вот.
0: Ну, молодцы, в чем. Так, ну что, похоже, один из самых известных восточных десертов стал причиной настоящего международного спора. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО, чтобы включить традиции приготовления пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества. Однако с этим не согласна Греция. Там считают, что история десерта уходит корнями в византийскую кухню, тогда как Турция утверждает, что совершенная современная пахлава появилась во времена Османской империи. Ну, окончательное решение ЮНЕСКО примет в декабре 2026 года. Выходит, что даже сладости иногда становятся предметом серьезных международных дискуссий.
1: А я всегда думала, что в Турции. Вот как-то Азербайджан вообще нет.
0: Если честно, я думал, что это откуда-то из арабских стран.
1: Да?
0: Поэтому...
1: Ну, вот теперь будем знать, собственно. Дождемся и узнаем.
0: Единственное, что я знаю точно, что шаверма, как в Питере говорят, или как на Востоке говорят, шаурма, произошла из Турции. И вот я все хочу. Во многих странах пробовал, везде она разная. Я все хочу съездить в Турцию. Все-таки в Стамбул какой-нибудь.
1: Ты меня сейчас удивил. Я не знала, что... Я думаю, это чисто исконно наше такое что-то славянское.
0: Белорусское.
1: Да, белорусское, почему нет?
0: Да, я вот уже совсем недавно узнал. Очень это дело люблю. И поистине совсем разные способы приготовления во всех странах. Но вот в Турцию я бы хотел попробовать. Да, интересненько.
1: А блины? Блины, надеюсь, наши?
0: Блины, ну, конечно, наши.
1: Ну и все.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну что ж, вот на такой замечательной ноте мы вынуждены сегодня покинуть вас. Но завтра в 8.05
1: мы снова вернемся.
0: Да, и напомним вам о себе. И напомним вам, что послезавтра уже на работу-то не надо, чтобы вы на всякий случай не проснулись. Отменили там все будильники. Проснулись во сколько захотите. Отметили День независимости нашей прекрасной Родины.
1: Да, шашлычки там все. Главное, чтобы погода
0: вообще не испортилась. А какие шашлычки? У нас в городе будет такая движуха. Фейерверки.
1: Да, кстати.
0: Все,
1: да.
0: Чего только... Леди, как-то автоледи будет на этом самом, на Ледовом. Угу. Девочки, берем свои автомобильчики, едем на автоледи, фейерверки, дискотеки. Естественно, шашлычок, машлычок уже готовы, будет там для вас пожарен.
1: А в субботу уже самому тогда надо.
0: Да, специально обученными людьми. Поэтому всем хорошего праздника мы желаем уже сегодня, завтра еще раз повторим. Ну и, конечно же, вся программа праздника у нас в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Подписывайтесь, не забывайте, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами были Юля Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Юлия Гладкова.
0: В стране.
1: В Беларуси сегодня прогнозируется до плюс 37 градусов. Осадков не ожидается. Местами по западной половине возможен дождь. Ветер умеренный, днем при прогнозах порывистый, местами шквалистое усиление. Температура воздуха днем от плюс 27 до плюс 37 градусов.
0: Криминал.
1: Как ваше здоровье? Белорусам продолжают звонить из якобы поликлиники. Лжемедики связываются для уточнения данных, ссылаясь на переход на электронный документооборот. Аферисты просят вновь продиктовать код из СМС. Также активизировались старые схемы. Звонки от водоканала и Белпочты.
0: В мире.
1: Не сегодня. НАСА пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну. США не обладают достаточной информацией, чтобы отправиться на спутник и приступить к возведению там базы. Сначала им нужно испытать технологии, которые позволяют создавать постоянную инфраструктуру и обеспечить длительное присутствие на месте.
0: Живут же люди.
1: Добро пожаловать! Япония втрое превысила туристический налог при въезде из страны до 18,5 долларов. Он уплачивается как иностранцами, так и местными жителями. Сумма будет включаться в стоимость авиа и морских билетов, приобретенных с 1 июля. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! Теперь, чтобы я нагремел, ты на самой сладкой радиоволне. Напомню, что сегодня среда и первый день июля с вами. Так что поздравляю, ведь июля-то не просто середина лета. Это его самый пик, зенит. Лето – это месяц самых длинных дней, спелой земляники и отпускной эйфории. А сегодня у нас есть прекрасный повод зарядиться энергией на все оставшиеся теплые недели. В календаре этот день отмечен такой интересный, прекрасный летний день. А еще сегодня, кстати, вот чтобы начать новую традицию или исполнить давнюю мечту, может быть, вы давно хотели научиться кататься на роликах. Сегодня самый прекрасный день для этого. Или устроить пикник. Первый день июля. Идеальное время для любого старта.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефире ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 1 июля. Красный, оранжевый уровень опасности, жара до 37 градусов, тепла, грозы, ливни и шквалистый ветер. В Могилевской области температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, а переменная облачность без осадков, а ветер также переменный от 4 до 9 метров в секунду. Так что наслаждаемся июлем, наслаждаемся летом, солнцем и теплом.
1: Радио без калорий. Зефир
2: ФМ. Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не

0: дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, доброе утро еще раз. И да, 1 июля на часах 11:43 и в эфире на Zephyr FM. Лето – идеальное время, чтобы отложить гаджеты и выйти на улицу. И сегодня у меня для вас отличный повод сделать это прямо сейчас. Ученые снова доказали то, о чем мы интуитивно догадывались. Чем быстрее вы ходите пешком, тем лучше работает наш мозг. Это не просто про физическую форму или сжигание калорий. Быстрая ходьба разгоняет кровь, насыщает мозг кислородом, что напрямую влияет на нашу продуктивность, память и способность принимать верные решения. Так что, если перед вами стоит сложная задача или нужно найти гениальную идею, забудьте про кресло. Лучший мозговой штурм происходит во время энергичной прогулки по парку. Просто попробуйте сменить темп с прогулочного на более бодрый, и вы почувствуете, как мысли становятся яснее. Погода же сегодня шепчет вперед. Так что идеальное условие, чтобы проверить эту научную теорию на практике. Выходим из душного офиса и идем думать ногами. А, конечно же, на фоне самого сладкого радио, ведь в конце этого часа «Океан Драйв» от Дака Дэймонда. Клава Кока. Ну и, конечно же, Анна Немченко со своим хитом «По городам». А с вами Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу, так что не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Zephyr FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси изменятся правила профилактического учета. Министр внутренних дел представил в Совете Республики новый законопроект. Документ жестче регулирует контроль за лицами, совершившими домашнее насилие. Также закон уточняет функции и обязанности субъектов профилактики.
0: Город.
1: Безопасность труда и профилактика травматизма стали главными темами выездного заседания профильной комиссии Бобруйского горисполкома. Встреча прошла на базе предприятия ТАИМ. Участники детально обсудили вопросы охраны труда, проанализировали текущую ситуацию на производстве и наметили конкретные шаги по снижению рисков. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в Нью-Йорке. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно. После приземления все люди покинули борт без происшествий. При осмотре лайнера никаких видимых последствий удара обнаружено не было. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование происшествия.
0: Вот это да!
1: Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории. Лента о жизни Майкла Джексона заработала $977 миллионов и свергла с пьедестала хит Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Главную роль в байопике исполнил племянник певца, а продюсеры уже намекают на продолжение. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 56%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: что, в эфире самая сладкая радиоволна, с вами Нелли Мята, а на часах уже 12:18. И солнце стоит в зените, а столбик термометра уверенно ползет вверх. Лето в самом разгаре. Но давайте будем честны друг перед другом. Когда за окном такая жара, работать становится, скажем так, не самым простым делом. Хочется отложить все дела, включить кондиционер на полную и просто мечтать о прохладном лимонаде или поездке. Знакомое чувство. Это она, коварная лень, друзья, которая особенно активизируется в жаркие дни. Наш мозг буквально переходит в режим энергосбережения. А организм тратит силы на охлаждение и на сложные мыслительные процессы. Их остается совсем немного. Но лето – это ведь не повод оставить жизнь на паузу. Как же сохранить продуктивность и не дать этому летнему анабиозу взять верх? А у меня есть несколько простых, но действенных советов от специалистов. Во-первых, меняем подход к задачам. Забудьте про многозадачность. Она и в обычный день отнимает много сил, а сейчас настоящий убийца энергии. Так что попробуйте метод одного дела. Берем одну задачу и полностью концентрируемся только на ней. Закончили. Наградили себя 5-минутным перерывом у окна с видом на зелень. Во-вторых, грамотно планируем время. Самые сложные и важные задачи лучше всего делать утром, пока солнце еще не раскалило воздух до предела. После обеда оставьте рутину. Ответы на письма, звонки, несложную бумажную работу. А самые активные часы посвятите тому, что требует максимальной концентрации. И, конечно, вода. Вода и еще раз вода. Не только питьевая. Поставьте рядом с рабочим местом пульверизатор и периодически освежайте лицо и пространство вокруг. И пейте больше чистой воды комнатной температуры. Чай со льдом тоже, кстати, отлично бодрит, но именно простая вода помогает избежать обезвоживания, друзья, которые часто маскируются под усталость и апатию. Последний лайфхак. Смените обстановку. Если есть возможность, переберитесь с ноутбуком на балкон, веранду или хотя бы ближе к окну или к кондиционеру. Свежий воздух творит чудеса. Даже 15 минут работы на улице либо перед кондиционером могут зарядить энергию на пару часов. Так что, друзья, жара – это не приговор вашей продуктивности. Это просто вызов, который можно принять и обыграть по своим-то правилам. Главное – слушать свой организм и давать ему то, что нужно – прохладу, воду и пассивную нагрузку. А мы остаемся-то на самой сладкой радиоволне и бодримся нашими треками «Экспонат Миябьёка».
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: А сегодня 1 июля, друзья, и гороскоп на сегодня говорит, что придется работать до 7-го пота. Сейчас будет слишком много задач. Благо, все у нас будет круто получаться, и мы даже не продвинемся по карьерной лестнице. Точнее, продвинемся еще как. Возможно, на ступеньку, но зато какую. Сейчас гармония мягко ступит к нам на порог. Компромиссы с близкими придут сами с собой. И мы, наконец, сможем найти общий язык абсолютно по всем вопросам. Ликуем, друзья, и наслаждаемся. А вот в рискованных делах стоит быть осторожнее. Не нужно вкладывать деньги, если мы не уверены. Не стоит знакомиться, если люди нам, ну, не нравятся. Так что прислушиваемся к интуиции и здоровому смыслу. Ну, а верить гороскопу или нет, как всегда говорю, это, конечно же, дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно. Шакира Бенбай.
1: Фабрика улетного настроения.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ выпустил универсал «Лада Искра СВ Драйв» с шестиступенчатой механикой. Новая трансмиссия надежнее в сложных дорожных условиях и при высоких нагрузках. С ней машина стала быстрее, разгон до сотни сократился до 12,7 секунды. Для снижения стоимости литые диски в этой версии заменили на штампованные. Такие изменения позволили снизить цену.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hyundai отзывает в США почти 100 тысяч кроссоверов Tucson, включая модели 2026 года. Из-за программной ошибки цифровая приборная панель и проекционный дисплей могут гаснуть на ходу. Во время сбоя экран перезагружается, лишая водителя данных о скорости и состоянии машины. Под отзыв попали бензиновые и гибридные версии, выпущенные с июня 2024 по май 2026 года. Ошибку софта бесплатно исправят обновлением ПО в сервисном центре или по беспроводной сети.
1: Дай газу!
2: Audi официально подтвердила возвращение в свою линейку модели A4, которая появится на рынке в 2028 году исключительно как электрокар. Новинка сменит традиционные двигатели внутреннего сгорания на электрическую силовую установку и получит официальное обозначение A4 e-tron. Автомобили разрабатывают на новой глобальной платформе SSP, которая в будущем станет основой для целого ряда электрокаров концерна Volkswagen. Базовые версии модели планируют оснащать задним или полным приводом, а начальная мощность тяговых двигателей составит от 400 лошадиных сил. Подогретая модификация S4 e-tron получит более 500 сил, что позволит хэтчбеку или седану набирать первую сотню примерно за 4 секунды. Прогнозируемый запас хода новинки на одной зарядке составит от 640 до 800 километров, в зависимости от емкости батареи. На рынке будущему Audi A4 e-tron предстоит конкурировать уже с представленными электрическими новинками в лице BMW i3 и батарейного Mercedes-Benz C-класса.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Итак, время 12:46 на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Лето в самом разгаре. Ну и признаемся честно, иногда так хочется отложить все дела в сторону и просто насладиться моментом. Это состояние, мне кажется, знакомо каждому. И у него есть вполне, кстати, научное название – лень. А вот что, если я скажу вам, что ваша сегодняшняя апатия – это не просто отсутствие воли, а семейная традиция? Да. Ученые утверждают, лень может передаваться по наследству. Исследование показало, что есть так называемый ген лени. Вот так. И как это работает у людей? Работа с близнецами позволила вычислить долю наследственности, склонность тянуть с делами и откладывать все на потом. Ну, это передается от родителей к детям примерно 47% случаев. Так что если вы сегодня никак не можете заставить себя работать, возможно, вы просто пошли в маму или в папу. Однако не стоит списывать все на генетику. Окружающая среда и наш образ жизни играют огромную роль. Высокая загруженность приводит к истощению и потере мотивации. А возможности современного мира позволяют удовлетворить потребности, буквально не вставая с дивана. И знаете что? Иногда лениться это даже полезно. Это умение отпустить ситуацию, дать нервной системе передышку и разгрузить голову от дневных впечатлений. Главное делать это осознанно, а не превращать вот в хроническую прокрастинацию. Так что, если сегодня ваш рабочий энтузиазм взял отпуск, возможно, это просто зов предков. Ну, позвольте себе немного отдохнуть, но не забудьте вернуться к делам с новыми-то силами. И, конечно же, на фоне самого сладкого радио. Давайте немного взбодримся и послушаем классные треки.

0: Ваня Дмитриенко в конце этого часа. А я напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра, так что остаемся на волне 95.4 и не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Юлия Гладкова.
0: В стране.
1: В Беларуси сегодня прогнозируется до плюс 37 градусов. Осадков не ожидается. Местами по западной половине возможен дождь. Ветер умеренный, днем при прогнозах порывистый, местами шквалистое усиление. Температура воздуха днем от плюс 27 до плюс 37 градусов.
0: Криминал.
1: Как ваше здоровье? Белорусам продолжают звонить из якобы поликлиники. Лжемедики связываются для уточнения данных, ссылаясь на переход на электронный документооборот. Аферисты просят вновь продиктовать код из СМС. Также активизировались старые схемы. Звонки от водоканала и биопочты.
0: В мире.
1: Не сегодня. НАСА пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну. США не обладают достаточной информацией, чтобы отправиться на спутник и приступить к возведению там базы. Сначала им нужно испытать технологии, которые позволяют создавать постоянную инфраструктуру и обеспечить длительное присутствие на месте.
0: Живут же люди!
1: Добро пожаловать! Япония втрое превысила туристический налог при въезде из страны до 18,5 долларов. Он уплачивается как иностранцами, так и местными жителями. Сумма будет включаться в стоимость авиа и морских билетов, приобретенных с 1 июля.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии. Бонус при заключении контракта на год 1000 рублей с учетом сертификата. Бонус при виде друга 300 рублей. Плюс 375 29 747 16 91. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: гостям. Где еще, как не в театре, можно встретить позапрошлый Новый год, понять, что значит простить себя и, кто знает, возможно, заново влюбиться в жизнь. Ретро-комедия «Ведь на море со шкафа» в исполнении артистов Могилевского областного драматического театра на нашей сцене 10 июля в 6 вечера, друзья. А чтобы выиграть этот заветный билетик, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и быстренько на него ответить, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. Слово «театр» происходит от древнегреческого слова. И вот что буквально, как оно буквально переводится? Ответьте, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстренько на него ответили, ведь в конце этого часа уже определится победитель, друзья. Первый вариант «театр» переводится от древнегреческого слова как «место для зрителей». Второй вариант, возможно, «уютное место». И третий вариант – «место для зрелищ». Думайте только недолго, лучше прямо сейчас отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Друзья, если вы чувствуете, что энергия на исходе, до вечера еще далеко, у меня для вас есть отличный рецепт. Он не требует усилий, но ударит невероятные эмоции. Это театр. Вы скажете, у меня нет времени, но поверьте, 2 часа, проведенные в зрительном зале, могут зарядить вас энергией на целую неделю. Ведь театр — это мощная перезагрузка. Здесь вы отключаетесь от суеты, рабочих чатов и бесконечных дедлайнов. Вы погружаетесь в другую реальность, сопереживаете героям и проживаете вместе с ним целую жизнь. Ну, мне кажется, это лучшая психологическая разгрузка. А прямо сейчас в прямом эфире можно выиграть билетик на ретро-комедию «Вид на море со шкафа». Это сентиментальная история о хрупкости человеческих судеб. Эта комедия пройдет 10 июля в 6 вечера в театре Дунина Мартинкевича. А чтобы его заполучить, нужно просто ответить на мой вопрос, отправив свой ответ в виде смс, конечно, на короткий номер радио 95444, и в конце этого часа определится победитель. А сегодняшний вопрос звучит так. Слово «театр» происходит от древнегреческого слова. Ну и как же оно буквально переводится? Даже дам несколько вариантов ответа. Первый вариант – место для зрителей. Второй вариант – уютное место. И третий вариант – место для зрелищ. Прямо сейчас отправляйте свой верный вариант ответа на короткий номер радио 95444 и заполучите заветный билет на ретро-комедию «Вид на море со шкафа».
1: Включайся.

13.50 на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире. А приз – это билет на ретро-комедию «Вид на море со шкафа». Сентиментальная история о хрупкости человеческих судеб. А чтобы выиграть этот заветный билетик, нужно было внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно и желательно быстрее всех на него ответить. Слово «театр» происходит от древнегреческого слова, и нужно было угадать, как оно буквально переводится. А переводится все просто «место для зрелищ». Ну что ж, давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 54-98. Мы вас поздравляем. Вы выиграли билет на ретро-комедию «Вид на море со шкафа», который пройдет 10 июля. Юля в 6 вечера в театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. Обязательно с вами свяжемся чуть позже и, конечно же, расскажем, как можно забрать этот билет. Ну, остальные остаемся на самой сладкой радиоволне, делаем звук громче и наслаждаемся музыкальной паузой.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Юлия Гладкова.
0: Культур-мультур.
1: Одной из фишек Купалья в Александрии станет паромная переправа через Днепр. Она вмещает до 30 пассажиров, а прилегающая территория благоустроена для комфорта гостей. Большой праздник, напомним, пройдет в Александрии 11 июля.
0: Город.
1: В Бобруйске годовалая девочка получила ожог кипятком. Предварительно установленный инцидент произошел утром 29 июня. Отец семейства включил электрический чайник, и в момент, когда отошел, девочка потянула край полотенца, на котором стоял прибор. Ребенка госпитализировали, угроз жизни нет.
0: В мире.
1: ЕС ввел в действие таможенные пошлины в 3 евро за посылки стоимостью до 150. Эта мера направлена на борьбу с китайскими интернет-магазинами и позволит восстановить справедливость для европейского бизнеса.
0: Вот это да!
1: Парламент Азербайджана ограничил доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Регистрация станет возможной только после верификации через банковскую карту, e-mail или телефон. За достоверность данных отвечают провайдеры, а пользователям несовершеннолетних понадобится согласие родителей. В Бобруйске сейчас ясно, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области обещают малооблачную погоду без осадков. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 50%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с нами по-прежнему Нелли Мята. Да, на улице прямо такой летняя погода, жара, ну и какая же такая раздражительность у нас иногда бывает, и сонливость, и ватная голова. Это наши не капризы, ведь организм работает как система аварийного охлаждения. Сердце активнее гоняет кровь, сосуды расширяются, вода уходит с потом, а вот внимание и терпение проседают. Так что, друзья, нам терпение на сегодня, прохладный газированный напиток, ну и, конечно же, музыка на Zephyr FM.
1: Дневной зефир.

0: 85 километров, почти у условной границы космоса. Они состоят из мельчайших кристаллов льда и видны даже в сумерках. Вот когда нижние слои атмосферы уже в тени, ну а высокие облака еще подсвечивают солнце. Изучать серебристые облака сложно, ведь самолеты и обычные метеозонды на такие высоты не поднимаются, а спутники наблюдают их сверху. Ракеты-зонды проходят этот слой за считанные секунды. Кстати, на погоду у Земли серебристые облака никак не влияют.
1: Сладкая штучка.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Сделано в Беларуси.

Середина недели, середина лета, середина июля, возможно, точнее, начало. Идеально, мне кажется, время для того, чтобы свернуть горы или просто поваляться в гамаке, ну, с хорошей-то книгой. Главное делать это с улыбкой. Заряжайте свои внутренние батарейки, друзья, от солнца, ловите бодрое настроение и помните, что до конца рабочего дня осталось совсем немного, а впереди целый вечер лета. Это идеальный момент, чтобы поймать отличное, бодрое настроение, особенно с

0: А я, Нелли Мята, с вами на сегодняшний день прощаюсь. Услышимся уже завтра с 11 утра на Зефир FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Кристина Ренс.
0: В стране.
1: Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех регионах Беларуси. Только в 4 районах разрешено посещать без стопов. Это Бобруйский, Кировский, Могилевский, Речицкий и Светлогорский Гомельской области. Специалисты рекомендуют перед тем, как отправиться в массив, узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза.
0: Детали.
1: Национальный аэропорт Минск запускает сервис саморегистрации сдачи багажа. Для удобства пассажиров на стойках номер 34 и 33 установлены специальные места и 2 киоска. Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, сдать вещи за 120 минут. Новая услуга позволит сократить время и освободит от необходимости стоять в очередях.
0: В мире.
1: Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась примерно на 10 сантиметров, а ее вершина изменила наклон. Кованое железо, из которого она сделана, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Однако это изменение незаметно невооруженным глазом. Кроме того, на конструкцию влияет и суточное движение солнца.
0: Вот это да!
1: Небо над Венесуэлой окрасилось в необычный красный оттенок после мощного землетрясения. Это явление объясняется физическим процессом, известным как рельефское рассеивание, отмечают специалисты. Этот результат оптического метеорологического эффекта. Он возникает при высокой концентрации взвешенных частиц в атмосфере. В результате толчков в воздух поднялись значительные объемы пыли и микроскопических фрагментов пород. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29, и далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха днем плюс 29, влажность 56%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Включайся.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим,

0: Дневной зефир. В Бобруйске 16 часов. В эфире зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Кристина Ренс.
0: В стране.
1: С 1 июля белорусские банки начали собирать данные о геолокации клиентов. Функция поможет защитить от мошенников. Система по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону.
0: Детали.
1: Тысячи белорусов споют гимн вместе. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. А кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды зазвучат в 22:55.
0: В мире.
1: Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй – в воскресенье 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок, так как уже дважды занимал этот пост.
0: Вот это да!
1: В Беларуси открыли сезон охоты на медведя. Он продлится до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными любителями, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж не менее 3 лет. Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год 1000 рублей с учетом сертификата, бонус «Приведи друга» 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29, и далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29, влажность 56%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: большие деньги.
1: И ближайшие 3 минуты с вами я, Юлия Гладкова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3.31, за 100 российских даю 3.74 белорусских. В Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных. В этом году помощь получат 112 тысяч семей на 230 тысяч детей. Из средств бюджета на эти цели запланировано почти 39 миллионов рублей. Пособие назначается семьям с 3 и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выплаты 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Владельцы черного таксопарка в Витебской области не уплатили более 1,5 миллиона рублей налогов. Возбуждены уголовные дела. Руководители таксопарка решили масштабировать свою деятельность преступным путем. Для этого на россиян было зарегистрировано 7 подконтрольных компаний, между которыми искусственно распределялась выручка от оказания услуг. Это, в свою очередь, позволило применять упрощенную систему налогообложения. В Индонезии планируют организовывать сборку и сервисные центры белорусской техники. 25-я взаимная торговля между странами вместе с услугами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта. Вместе с калием белорусы начинают поставлять продукты питания, сухое молоко, сыворотку. Также стороны обсудили инвестпроекты в промышленности. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3.31. За 100 российских даю 3.74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 29 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 74 доллара 27 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе. По прогнозу синоптиков, днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха днем 29 градусов, влажность 56%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня...

0: Монтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375-225-41-00-29, плюс 375-29-783-04-85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Юлия Гладкова. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех регионах Беларуси. Только в 4 районах леса разрешено посещать без ограничений. Это Бобруйский, Кировский районы, Могилевской, Речицкий и Светлогорский Гомельской области. С 1 июля белорусские банки собирают данные о геолокации клиентов. Функция поможет защитить от мошенников. Система по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону. Тысячи белорусов споют гимн вместе. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране, а кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды зазвучат в 22:55. Белорусам продолжают звонить из якобы поликлиники. Уже медики связываются для уточнения данных, ссылаясь на переход на электронный документооборот. Аферисты просят продиктовать код из СМС. Также вновь активизировались старые схемы – звонки от водоканала и биопочты. Одной из фишек купалья в Александрии станет паромная переправа через Днепр. Она вмещает до 30 пассажиров, а прилегающая территория благоустроена для комфорта гостей. Большой праздник, напомним, пройдет в Александрии 11 июля. В Бобруйске годовалая девочка получила ожог кипятком. Предварительно установлено, инцидент произошел утром 29 июня. Отец семейства включил электрический чайник. И в момент, когда он отошел, девочка потянула край полотенца, на котором стоял прибор. Ребенка госпитализировали. Угроз жизни нет. Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй – в воскресенье 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок, так как он уже дважды занимал этот пост. Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова, 43, приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии. Бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата. Бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 31, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер северный, умеренный, минимальная температура ночью плюс 19. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла, влажность 51%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ выпустил универсал «Лада Искра СВ Драйв» с шестиступенчатой механикой. Новая трансмиссия надежнее в сложных дорожных условиях и при высоких нагрузках. С ней машина стала быстрее, разгон до сотни сократился до 12,7 секунды. Для снижения стоимости литые диски в этой версии заменили на штампованные. Такие изменения позволили снизить цену.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hyundai отзывает в США почти 100 тысяч кроссоверов Tucson, включая модели 2026 года. Из-за программной ошибки цифровая приборная панель и проекционный дисплей могут гаснуть на ходу. Во время сбоя экран перезагружается, лишая водителя данных о скорости и состоянии машины. Под отзыв

0: SSP, которая в будущем станет основой для целого ряда электрокаров концерна Volkswagen. Базовые версии модели планируют оснащать задним или полным приводом, а начальная мощность тяговых двигателей составит от 400 лошадиных сил. Подогретая модификация S4 e-tron получит более 500 сил, что позволит хэтчбеку или седану набирать первую сотню примерно за 4 секунды. Прогнозируемый запас хода новинки на одной зарядке составит от 640 до 800 км, в зависимости от емкости батареи. На рынке будущему Audi A4 e-tron предстоит конкурировать уже с представленными электрическими новинками в лице BMW i3 и батарейного Mercedes-Benz C-класса.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Все мы изначально чайники с

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду.

0: приятного 1 июльского очень жаркого вечера среды, 19.07 на студийных часах, а это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин, напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Врываемся во второй месяц лета. Всех с началом июля поздравляет Светлана Дегтярева. Спешу с приветом для самого ответственного братули Шма Дженьки. От всех огромное тебе спасибо. И у меня два приветика. Жду с нетерпением завтра выход из дома в 9.50. Хорошего вечерочка, замурчательного настроения и спокойной ночки. Привет от всех местных. Береги себя. А я очень жду, люблю и скучаю. Самый душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, ну что, мы в июле. Хорошего и уютного вечера. Завтрашний день пусть начнется с улыбки. На душе пусть будет светло и обязательно пусть найдется то, что тебя приятно удивит и порадует. Привет прилетел, очень рада. Жду завтра в любое время. Люблю и скучаю. 100 000 обнимашек от всех наших. Передаю привет самому лучшему мужу на свете, по-столовскому Николаю. Я люблю тебя и уже скучаю сильно. Все будет хорошо, сладких снов. Твоя жена. Привет любимому сыну Лиди Минченко Вячеславу. В жизни бывают ситуации, когда надо ставить точку и жить дальше. Держись. Передаем привет нашему сыну Дмитрию Дубовцу, которого мы очень любим и ждем, чтобы у него каждый новый день был наполнен энергией и позитивом. Твои родители. Передаю свой жаркий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Родной, все у нас хорошо, идем с Дамиром на детский пляж, спасаемся как можем от жары. Завтра жду тебя в 15, у меня сокращенный день. Очень скучаем и безумно любим. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Самое сладкое любимое радио, передайте наш теплый привет нашему родному Аристарху, пишет Наталья. Любим, надеемся и верим, ждем твои рисунки и письма. Звезды светят тем, кто в них верит. Летит приветик из дома любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось тебя обнять и поцеловать. Родной, хочу, чтобы ты всегда знал, ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Я никогда тебя не предам и никогда никому не отдам. Что бы ни произошло, я всегда буду рядом. Береги себя. Хорошего вечера, люблю, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обнимаю и скучаю. Очень скучающие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. С первым днем июля, милый, время летит, чему я несказанно рада. Сегодня я в доме идут бои за новую качелю, каждый хочет урвать место. Нелегко мне между двух огней, не переживай, мы справимся, жду приветик. Любим очень, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Первый июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Встречаем июль замечательным жарким вечером вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Привет, любимый Максимус, пишет Виктория Барматушкина. Отправляем тебе пламенный привет из самого жаркого места СТ Электротехник. Бассейн плещется, солнце печет, а мы все очень скучаем без тебя. Приезжай скорее, нам-то тебя так не хватает. Сегодня дед с букетом пришел, 36 лет с момента знакомства. Целуем крепко-крепко, обнимаем. Огромный солнечный приветик Щемареву Диме. Ты даже не представляешь, как я тобой горжусь. Очень люблю и скучаю. Сегодня приветик получила свое правило. От детей большой привет и обнимашки. Не скучай, бесконечно целую, с любовью, жена. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, написала Елена. Муж любимый, твой приветик сегодня получила. Все будет хорошо, идем дальше. Я рядышком, всегда с тобой из-за тебя. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю большой-большой приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Безмерно скучаю, нежно люблю. У меня отпуск в конце июля. Надеюсь на встречу под звездами. Обнимаю всей душой, целую сердцем. Жду от тебя приветик. Передайте, пожалуйста, самый теплый любящий привет моему брату Ромашке. Я люблю тебя, верю в тебя и жду, когда мы снова сможем проводить время чаще. Береги себя, родной, не опускай руки, все получится. Люблю, сестра Настя. Никита Дмитриевич, доброго солнечного денечка, мой кутичек. Все у нас хорошо, день рождения отметили, диплом отметили. Копательный сезон наконец открыли. Кстати, не пришел еще от тебя приветик. Сегодня мама должна отправить от всех большущий привет и гуськи. Скучаем очень, люблю. Передаю огромный любящий приветик самому любимому неповторимому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, потихоньку собираемся. Любимый, давно хочу сказать тебе, что моя любовь не угаснет никогда. Я буду с тобой в горе и в радости. Ты мое счастье, с тобой чувствую заботу и любовь, спокойствие и бурю эмоций одновременно. Ты заменяешь собой весь мир, ты есть мой мир. Хорошего настроения, вечерочка, доброй ночи, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Я Ладинский. Свой жаркий приветик передаем нашему любимому сыночку и братишке Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, все живы и здоровы. Надеемся, что и твое здоровье не подводит. Ну а я только из Минска приехала, загубилась по полной. Позитивного настроения тебе, не скучай. Все будет хорошо. Твои родные. Приветик от Кристины Матушеву Сергею. Роднуля, привет. У меня все хорошо. Очень переживаю. Как же нет от тебя приветов? Нет ответов. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень жду, милый мой мальчик. Я тебя очень люблю. Обожаю единственного из мужчин. И очень верю в тебя, любимый. Сладких снов. Помни, я рядом. Твоя Кристина. Скучающий приветик передаю любимому брату Александру, пишет Катерина Двиневская. Завершился рабочий день и отправилась на массаж. Все хорошо. Дети отдыхают с папой на речке эти дни. Завтра иду к родителям на большие выходные. Позитивного настроения, светлых мыслей. Все будет хорошо. Обнимаю и целую тебя, Санька. Нежный привет от Алины Хайдару. Очень сильно люблю, скучаю, мой король. Пусть эти летние деньги еще больше прогревают твое сердце. Ты моя душа, моя семья, мое сердце. Береги себя, нежно обнимаю и целую. Хорошего настроения и вечера. Оставайтесь с нами, друзья. Первый июльский шалом в эфире.
1: Вечерний зефир.
2: Сделано в Беларуси.

Позитивом и отличным июльским настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Нежный, любящий приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Рада, Ольга, рада была услышать тебя, а увидеть еще больше хочется. Приветик стремительно отправился к тебе навстречу. Лови! Мальчишки плещутся в бассейне и посылают папе огромный привет и обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка! Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Душевный, любящий приветик летит самому дорогому, лучшему сыночку на свете, Александру. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Прячемся пока от жары в квартире. Позитивного вечера, сыночек. Здоровья крепкого и успехов во всех делах. Улыбки на лице и радости в душе. Береги себя. Очень сильно любим и ждем. Ты нам очень нужен. Храни тебя, Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Самый любящий приветик братику, сынульке, дяде и внуку Шоколадимику пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, Тасюля нас тут развлекает вовсю. Жара, конечно, в этом году аномальная, но зато лето почувствовали. По вечерам ходим в качестве развлечения к тете Лене, а от них всех тебе большой привет. Димик, спокойного и прохладного вечера, мы все тебя очень любим, скучаем и крепко обнимаем. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, все у нас хорошо. Только очень скучаю без твоих приветиков и очень переживаю от всего происходящего. Мама просила передать по вопросам. Врач все отказала. По второму вопросу завтра у мамы будет встреча. И все потом расскажу. На этом пока все новости. Я жду тебя, люблю и очень скучаю. Твоя Мася. Передаю приветик любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, папа едет домой уже сегодня. Получила приветик, уже отправила. Хорошего вечера, мой родной. Крепко целую и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, посылает Оксана. У нас все хорошо, работаю. Получила сегодня твой приветик. Хорошего вечера, любовь моя. Обнимаю крепко и целую. Твоя любимая жена. Приветик наш самый любимый папуля Максим Демчук. У нас все хорошо, сегодня получила приветики, тоже отправила. Очень жарко, Тимуся спит под вентилятором. Вот сейчас пойдем гулять, очень скучаем по тебе, любименький наш. Улыбнись, пусть твоя улыбка будет такой же ясной, как и сегодняшняя погодка. Люблю безумно, хорошего вечера, родной. Передаем летний приветик нашему любимому папочке и мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, сегодня получили приветик. Ребята уже дома, гипс не сняли, нужно еще носить. Поступления не будет, мы очень сильно тебя любим, скучаем, обнимаем. Хорошего вечера, позитивных мыслей, твоя любимая семья. Приветик, мой любименький муж, Димулечка Арсеньев, получила приветик, настроение взлетело. А тут еще ответ написала. Надеюсь, в пятницу получишь. Очень жду новостей о звоночках. Люблю всем сердцем. Целую нежно. Твоя.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного первого июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Савчук Максиму. Я не думаю, что после звонка мы остались довольными. Но все будет хорошо, у нас все по-прежнему. Лера получила твой приветик. Баба Тома передает большой привет. Она очень ждет тебя домой и безумно сильно скучает. Хорошего вечера и сладких снов. Скучаю, твоя сестра Ника. Ну а мы отправляемся в первый июльский инстаграм, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот летний жаркий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Солнышко, я все поняла, все взаимно. Скоро приеду в город, и решим вопрос. Все будет как задумано. Через неделю я в отпуск, у меня и детей, все хорошо. Люблю тебя, мой дорогой, твой Светик. Всем доброго вечера и хорошего настроения желает Татьяна. Для Бармотова Алексея передайте, пожалуйста, любящий приветик от его якутяночки. Миленький, я очень надеюсь, ты меня слышишь. Приветик любимому и папочке Кариму. Любимочка, как ты? Давно нет. Приветика свой отправила сегодня очередной жаркий денек. Бегаю по городу, насобиралась вопросиков. Родной, очень скучаем, ты нам нужен здесь. Лишь о тебе мысли и грезы в сердце моем. Лишь твой образ живет. Ты мой ответ на любые вопросы. С тобой моя жизнь расцветает, поет твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Если спросишь, чего мне хочется, я отвечу тебе с отрадою. Ни цветов, ни богатств, ни почести, ни тем более звезд мне не надо. У мечты моей небольшой размах, и мотивы вполне учтивые. Одного хочу, чтоб в моих глазах отражались твои счастливые. Люблю тебя нежно и страстно, твое солнышко. Привет! В первый июльский вечер летит родному любимому Аристарху Крюковскому. Пусть летний прохладный вечер освежит твое настроение. Получили сегодня 3 приветика с поздравлением. Обнимаем сердцем, думаем о тебе, любим тебя. Передайте, пожалуйста, очень жаркий июльский привет Живушка Диме. Сынок, все у нас хорошо, получили приветики, очень милые открыточки. Любим, скучаем и движемся дальше. Не грусти, родной, все наладится. Ждем звоночек в пятницу. Возможно, будем в другой стране. Обнимаю, обожаю, твоя мама. Передаю сердечный приветик моему сыночку родному Ануфриенко Сергею. Сыночек, все у нас хорошо, папа еще в командировке, а я работаю. Очень скучаю. Береги себя, ты самый лучший, ты совсем справишься. Главное, знай, дороже родных нет. Поздравляю папина Александра с днем рождения жены. Пусть и дальше он любит жену, а жена любит его. И пусть живут душа в душу в благополучии и добром здравии. Все родственники из Минска и Бреста присоединяются. Друг Валера передает хрустально звенящий привет. И очень скучает по Александру. Не по жене. Будь здоров, ждем встреч. 3 хвоста машут хвостами. Оставайтесь с нами, друзья. Первый июльский шалом на самом сладком.

0: Утром.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». И, конечно, друзья, в этот замечательный, очень жаркий первый июльский вечер у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем «Елку» с треком «Зодиак», далее «Алекс Лим» и его трек «Целый мир». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Шалом, и еще один приветик действительно прилетел за время музыкальной паузы. А вот привет Никите Охримчику, Янковскому Артуру, Крако, Илье, Биндеге, Михаилу, Лопата, Сергею. Ребята, все будет очень хорошо. Сергей Чурак. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Включайся.
1: В Бобруйске 22 часа.

0: самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить мне мацней, а божнее сумненье покинул, что ждали. Не шкадуйся, пей.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться на привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Том еще через время станет непобедимой. И что ее любимый братик забудет проститься. И что она ему напишет письмо без ответа. И что он за руку не будет держать за кулисами.

Счастье в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

точки вместо запятых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя. Ты ярче всех. Моя звезда. Привет. Спасибо тебе.

так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.